о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

души влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

Дорогие края, провожаю и любя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

Доброе субботнее утро, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский. Радио Лидер начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня для вас самый лучший диджей, самая лучшая программа и, конечно же, самая лучшая осенняя погода. А начинаем мы наше утро, дорогие радиослушатели, по традиции зарядки. Делайте упражнения в своем темпе, в котором вы можете делать. Если какие-то упражнения не получается делать, делайте свои. Главное получить позитив, главное получить прилив бодрости, сил и зарядки на новый сегодняшний день, а также на предстоящие выходные, которые начались сегодня, дорогие радиослушатели. Мы начинаем.

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

потягиванием. Сделайте левой ногой шаг вперед и поднимите руки в стороны вверх. Потяните

Музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

голови. Сніться птицям море, юг в димке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Не все планеты светят ярко. У них, видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди, что у ней.

Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

внимание всем на танцполе, на районах и на трассах. Отключаем тормоза, врубаем звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем до утра.

Слышались? Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим этот ритм, потому что сейчас будет взрыв!

Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели, с вами Сапульт МДДЖ Светогорск, сегодня с вами я до 16.00 по московскому времени. Сегодня у меня очень интересная программа, она у меня разбросана на 3 часа, поэтому ждут вас сюрпризы, много всего интересного. И первый час я хочу посвятить песням, которые положены искусственным интеллектом на стихи замечательного человека, нашей коллеги Оксаны Корнилович. И стихи – это действительно то, чем она живет, это часть ее творчества, поэтому стихи на песни на стихи Оксаны Корнилович, они как раз откроют мой эфир, и первый час действительно мы услышим замечательное творчество нашей дорогой Оксаны. Хочется пожелать Оксане здоровья, и чтобы Оксана, конечно же, была с нами, потому что мы ее все любим и все уважаем как нашу коллегу, и хотим, чтобы она с нами работала, чтобы она была частью нашей команды и дальше. Поэтому Оксане Корнилович посвящается первая часть нашего

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. Еще раз благодарим нашу замечательную Оксану Корневович за прекрасные стихи, которые обработаны с помощью искусственного интеллекта и положены на музыку. А сейчас продолжит песня «Близкие рядом».

Прошу прощения, дорогие радиослушатели, за некоторые технические неполадки с сайтом Волнорез. Это бывает. Следующая песня называется «Как важно найти своего человека». Конечно, она сейчас прозвучала. Сейчас прозвучит песня «Когда уходит близкий самый».

Следующая песня называется «Любви на земле не хватает». Напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня у меня очень интересный эфир. В первой части у нас песни звучат на стихи замечательного человека, нашей коллеги Оксаночки Корнилович, и переработанные на искусственный интеллект. Сейчас прозвучит песня «Любви на земле не хватает».

А сейчас прозвучит песня твоей женщиной быть. Напоминаю, что первая часть моего эфира посвящена замечательным стихам Оксаны Корневович, которые переработаны на искусственный интеллект. Поедем дальше, дорогие радиослушатели, с радиолидер и отличным настроением.

0: Radio Leger. Самое лучшее здесь.
1: Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели, с вами заповедный диджей Светогорский. Я приветствую тех, кто на меня слушает, тем, кто присоединяется по ходу. И я начинаю вторую часть своего эфира. Во второй части моего эфира сегодня для вас поет свои замечательные и самые лучшие песни замечательный человек, человек с большой буквы, я бы сказал, Сергей 72. И первая песня, которую я поставлю, называется она «Бархатный блюз». Он исполнит ее вместе с Катрин.

бархатный свет, бархатный блюз, бархатный взгляд этой леди в упор, обещающий много, бархатный дым, бархатный вкус.

Мир растворился вокруг, словно попали мы вдруг вместе в реальность рожденную.

глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала.

над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних ступней.

Продолжается наш эфир на радио Лидер, дорогие радиослушатели, и сейчас во второй части эфира дарит свое творчество Сергей 72. И следующая песня, которую он исполнит для вас, дорогие радиослушатели, «Мои года, мое богатство».

Мои года, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство.

забуду, ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь. Только как я уйду.

плеч и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

унижаться любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

год прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной, и совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер в первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во стократ сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали внук меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня...

адреса. И скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил. А засыпая, благодарствовал за это чудо.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что во втором части моего эфира дарит свое творчество Сергей 72. И сейчас встречайте Сергей 72 на расстоянии руки с Лисанной Мировой.

0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое зло и проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: всех им своим холодным видом всегда стремился показать. Сам по себе, со своим миром, с собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую, их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в

Хочется поблагодарить Сергея 72 за его искрометное творчество, за классные песни, за замечательные стихи, чтобы его работы всегда вызывали успех, вызывали какой-то, ну, я бы сказал, восторг. И на этом, дорогие радиослушатели, я завершаю вторую часть своего эфира и приглашаю для стола заказов замечательного диджея, нашего коллегу, с которым мы тоже работаем и тоже ведем вместе эфиры. Это диджей Нежное Солнышко. Нежное Солнышко, тебе привет, и тебе микрофончик, ставь первую песню в нашем столе заказов от себя.

0: La piedra deveria fugir como animal microfольки.
1: Спасибо. Да, классная песня. И я так понимаю, она у Данча новая. Я ее, например, раньше не слышал. Но, кстати, да, Данчу хочется передать огромный привет и сказать, что спасибо за классные песни, за то, что ты как бы записываешь кавера на эти песни и продолжай дальше. Песни нам твои очень нравятся и, конечно же, очень много слушателей тебя уже любят и знает как замечательного исполнителя. А я поставлю песню диджей. Простите, я поставлю песню диджей Ёж. Песня называется «С тобой».

0: И если есть любовь на небесах, я встречу там тебя, как встретил здесь, на этой земле, чтоб снова быть с тобой.
1: Вот такая песня, прозвучавшая в нашем эфире. Я хотел бы обратиться к диджею Нежного Солнышку и спросить, ты слышала первые две части моего эфира? Первая часть была песня Оксаны Корневович на ее стихи, а вторая — Сергея 72. Какая тебе больше часть понравилась? Мне, например, обе понравились, потому что я бы их не стал бы их выделять, потому что и Сергей, и Оксана, они, конечно же, талантливые, бесспорно, поэтому я бы не стал выделять первую или вторую часть, обе классные. А твое какое мнение? Какая тебе больше часть понравилась?
2: Мне понравились оба вставки, и Оксана Корневич, и Сергея 72, а я передаю тебе, пока Иисус Акадик, офигенная магика.
1: Хорошо, я тогда поставлю Сергея Дорожина. Я поставлю замечательную песню в исполнении Сергея Дорогина. Песня называется «Осень». Ведь это замечательная пора, ведь когда золотые листья. Ведь действительно осень, можно сказать, она художница. Я бы так сказал.

Наверное, так и должно быть. Дети вырастают. Родители стареют. Друзья все реже собираются вместе. А потом приходит осень. И ты вдруг понимаешь, как быстро все это стало.

повтаваю. Вот такую капавинку я офигенно. Вот такую капавинку. Офигенно магика, который сидит на отрывке. Да я меня по фибе тебе.

Продолжая дальше, дорогие радиослушатели, так как у диджея Нежного Солнышка отвалился интернет, мы послушаем «Зов судьбы», «Золотистая осень».

прохлады дождями, и лето за ночь прогнал со двора. Туман над домами поплыл облаками, а дождь еле слышно шептал до утра. И холод меня разбудил так нежданно. Я встал и открытые окна закрыл, и запах осенний до боли желанный, забытое чувство во мне пробудил.

Тайн откроет. Любовь — это значит уметь сохранять. А дождь все сильнее стучался по крыше.

0: тайну открою. Любовь — это значит уметь сохранять.
1: Вот такая песенка, прозвучавшая, дорогие радиослушатели. К сожалению, у меня закончился плейлист. Завтра я подготовлюсь более основательно. Я передаю эстафетную палочку, и до 16:00 с вами диджей Нежное Солнышко. А я прощаюсь с вами до завтра. Завтра будет утренняя зарядка в 10:00 и в 14:00 мой эфир. Так же, как обычно, продолжится. А я оставляю вас с диджеем Нежного Солнышка. И сам буду слушать, сидеть эфир.
2: Ля-ля. У меня много музыки, и я хочу клюкить. Вот такой.

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать надо мной, журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних цепей.

0: А я повторю, перфлю, так как у Гивера Фритогорского и Кине Ангоняники. И на вот взятые бики мамы.
1: Чибинза, ты чего такая грустненькая?
2: Я не грустненькая.
1: У тебя все в порядке?
2: Да.
1: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
2: Я не задумчивая.
1: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
2: У меня ничего не отвисало.
1: Может быть, ты грустная принцесса?
2: Нет.
1: А кто ты тогда, мой маленький?

А теперь фигляля луки. Ой, беляля луки, я перепутаю.

I feel tough. Yeah. Болтаю, а или помада, да я офигенно маленький вокалик, принимаю.

Hi, Fiktif. Oh. Fiktif, Mikhail.

тебе потупи вокалик. Принимай от натуки Дмитриев. Греков, воекомат.

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

надом журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних степей.

А теперь заказик поступи, ангелина, дай то, где я наступи, милявка.

0: Ah, Vita, on va ta conf. Ah, Vita, pas mon quête. Вот такой ты, я купал букет.
1: Всем привет.

0: спасибо.
1: А теперь вот такой трек. Фриванов фритрикинули кофе.

А я фуваю пояфаюс. Да. Понедельника. И передаю своим коллегам микрофокик. А кивелю от явку и аленки принимайки. А я с вами приофалюсь.

0: вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь и губы.
1: Всем привет-привет, с вами Островок 123 и диджей Алинка. Ну а пока я поставлю от себя трек. Композиция «Я не святая» для всех.

0: Ну что же, я передаю микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, привет-привет. Расскажи, как проходит твой вечер субботы. Поздоровайся со слушателями.
1: Привет всем, дорогие радиослушатели! Всем хорошего выходного дня! День проходит шикарно. Выходной же! Ну, как всегда, без дел и всяких домашних не обходится, но все-таки выходной он и есть. Выходной, не нужно бежать на работу, нужно покайфовать, побалдеть. Вот, я надеюсь, что наши радиослушатели ко мне присоединятся. Я желаю всем, кто нас слушает сейчас, классных, позитивных, веселых выходных и зарядиться вам положительными эмоциями к понедельнику. Но главное, не переусердствуйте, чтобы главное в понедельник с утра голова не болела. А я поставлю трек от себя и напоминаю, что заказики можете кидать либо мне, диджей Алинке, либо диджей Островок 123. И первый трек от меня для всех.

0: Островок 123, прими, пожалуйста,
1: Да,
0: микрофон.
1: я уже принял, и я поставлю от себя композиция «Мамины руки».

0: Ну что же, а я передаю микрофон диджею Алинке. Алина, возьми, пожалуйста, и включи что-то от себя, если готова. Если нет, то дай мне знать, и я включу что-то другое.
1: Я здесь, да, я уже приняла. Так, а я поставлю сейчас композицию, вот эту, пока ищу музыкальный заказик. Пока послушаем вот этот.

Так, Островочек, я у тебя с твоего позволения еще микрофончик заберу и поставлю музыкальный заказик от диджея Данчо. Принимай музыкальный заказик и принимай свои 1,60 м.

юбочка короткая, трусики висят, тьфу, бусики, что-то я не то сказала, про трусики, я про бусики хотела сказать, в общем, а где петь-то надо? А, еще пока не надо.

0: Вот мы прослушали трек про бусики. Ладно, в общем, принимай островок 123 микрофон.
1: Да, ты знаешь, Алина, а я эту песню буквально сегодня крутил, но только в твоем исполнении на содружественной станции «Ночь любви», когда Сергея заменял утром Марченко. Вот. Ну что же, а я продолжу. Я поставлю музыкальный заказ от Сергея Марченко с радиостанции «Ночь любви». И он просит поставить композицию «Нас бьют, мы летаем». Ну что ж, принимай свой трек, Сергей Марченко.

0: Пока у нас островок 123 готовится, я пока поставлю трек сейчас. Так, Так, послушаем трек про хайлайтер.
1: Девчонки, всем привет! Сегодня я вам расскажу, как правильно наносить хайлайтер.
2: Здесь в составе коллаген, гиалуроновый комплекс.
1: Нанесите хайлайтер на скулу, переносицу и вот сюда в уголки глаз.
3: Кожа девочки после него просто пар.

0: Островок 123, принимай, пожалуйста, микрофончик и ставь
1: Принял.
0: что-нибудь.
1: Я поставлю диджей Алинка для тебя песню. Вот такую. Мне уж больно эта песенка понравилась. Принимай от меня.

0: Вот так, нет, говорит, возраста у девочки. Алина, ты тоже так считаешь? Давай, держи микрофон. Достаточно.
1: Конечно, ты что? Сколько бы нам не было в душе, всегда 18. Я думаю, многие девочки, которые нас сейчас слушают, ко мне присоединятся. Так, я поставлю композицию, которая называется «Будни».

0: Ну что ж, а я передаю микрофон диджей
1: Так, я уже приняла. Так. Сейчас. Я поставлю вот этот трек со смыслом, мне так кажется.

0: Platinum. Островочек, принимай микрофончик, пожалуйста, и ставь что-нибудь, может быть, у тебя есть заказ.
1: Нет, нету. Я поставлю от себя вот такой вот композитор.

0: Ну что же, а я передаю микрофон диджею Алинке. Диджей Алинка, возьми, пожалуйста.
1: Спасибо. Слушай, классная песня, я согласна. Мне тоже все снова 18. Ты знаешь, я тоже хочу танцевать, влюбляться и тоже хочу быть счастливой невестой. Ладно. Так, а я поставлю... Сейчас. Так. Вот этот трек я хочу поставить, который называется «Мне не страшно», группа «Добро».

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Я поставлю группа после 11. Люба, Руса, Коса, парни поселковые, для всех от меня.

0: Ну что же, вот потанцевали мы под эту песню. Я передаю микрофон диджей Алинке. Как тебе, Алина, такая вот песенка про Любу русую косу, за
1: Ну,
0: которой ходят все парни поселку?
1: песня очень хорошая, душевная, я бы сказала. Вот, очень классная, молодец. Вот, а я поставлю трек сейчас. Привычка.

Да, песня классная. Что горит на, ну, у нас на личном, угадай. А я вот откуда знаю, что? Как вот я угадаю, кто? Ну ладно. Потом, Алина, ответишь. А я пока продолжу. Я поставлю... Так. А я поставлю композицию, диджей Алинка, тебе. А композиция называется «Он тоже любит». Принимай от меня.

0: Ну что же, ну это была такая вот композиция интересная. Брянская, он тоже любит. Ну а я передаю микрофон тебе, диджей Алинка. У нас пошел второй час. Не забудь нам сегодня уступать потом другим диджеям эфир. Это Евгений и Вадиму. Ты же микрофон.
1: Да, я уже здесь. Я так, да, я пожелаю заранее легкого эфира. Так, и хороших слушателей. Так, и я поставлю сейчас музыкальный заказик от диджея Данчо. Хочет он послушать «Девочка война». Трек в эфире. Диджей Данчо, принимай.

0: Островочек, прими, пожалуйста, от меня микрофончик.
1: Но я поставлю далее Натали улыбочку.

0: Ну что ж, держи, Алинка, держи микрофон в упорье, заказик. В общем,
1: Да,
0: на, держи.
1: мне тут пришло парочку заказиков. Сейчас, так. Начнем, пожалуй, с заказа Сергея Марченко. Он просит покурить пачку Винстона. Господи, Сергей, ты все никак не накуришься. Я предупреждаю, курение вредит вашему здоровью. Принимай, Сергей.

Так, а я выполню еще один музыкальный заказик от Диджея Данчо. Ой, точнее, неправильно сказала, для Диджея Данчо от Настюши. Так. Вот, принимайте Настюша и Диджей Данчо. Трек в эфире.

0: Островочек, прими, пожалуйста, от меня микрофончик.
1: Приму, и я поставлю музыкальный заказик от Настюши. Да, для моего Данечки Владимир Захаров и Аня Воробей встречи. Ну, принимай, диджей Данчо и Настюша, принимайте ваш музыкальный заказ. Даня, принимай, это тебе от Настюши.

0: Ну что же, вот так вот диджей дальше у нас посидел. Ну, я передаю микрофон диджей Алинке. Диджей Алинка, диджей, поставь что-то от себя.
1: Так, я уже приняла, так, и я поставлю, так, вот этот трек того же исполнителя, который у меня был заказик, Артём То-то, очень тоже классный трек, мне тоже нравится.

0: Островок 123, принимай микрофон, а я пойду искать следующий музыкальный заказик.
1: Ну, далее прозвучит кавер от диджея Алинки.

0: Ну что же, а я буду с вами со стороны прощаться, мне нужно отбежать, поэтому по делам, поэтому доведет эфир остатки эфира DJ Alinka, поэтому прошу любить и жаловать. DJ Alinka, а тебе микрофон, не забудь там киты после нас, поэтому
1: Да.
0: 17:50 не забудь выйти. Держи микрофон.
1: Да, конечно, я все помню. Так, а я поставлю так музыкальный заказик от Настюши. Она мне написала заказик с приписочкой для моего любимого Данечки. Сейчас только проверю, чтобы правильный трек включить. Вот, так что, Данечка, принимай трек.

Так, ну а далее сейчас, так, ну а далее послушаем кавер от диджея Данчо. Для Настюши от меня будет подарочек.

Так, ну а далее у нас прозвучит. Так, а далее у нас прозвучит вот этот. Сейчас. Вот этот трек. Корона минус.

Так, вот такой вот зажигательный трек у нас прозвучал на нашем любимом радиолидер. Так, а далее я поставлю трек. Сейчас, так, трек прозвучит «Мальчик».

Ну что ж, дорогие радиослушатели, вот и подошло время к концу нашего эфира. Очень быстро пролетело время. Уже буду с вами прощаться. Желаю всем тем, кто будет после нас, а именно, по-моему, после нас будут киты. Желаю им легкого и клевого эфира и позитивного настроения. Всем пока и хорошего продолжения вечера.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И вот мы сегодня пришли к вам. Мы с вами диджей Янтарь и Белый Кит. Привет.
1: Да, да, да, или Вадим, или Евгения. Можно и так тоже. Кстати, вот тут пришло мне сообщение на Megamix Music Radio, кстати. Вот там от 2000-го. Ну, там кто-то говорит, что Sony там прячется под этим ником. И говорю, что ее забанили, пока непонятно. Поясните, пожалуйста, кто там это у нас тут расшалился на лидере. За что бан получили. Вот так вот. Хотел спросить ее, но она уже оттуда с Мегамикса, походу, утопла. Ладно. Пока мы продолжим дальше, я сейчас поставлю первый трек свой. Собственно. Сейчас найду его. Тут вот он у меня. Моем политике. Ну и заказчиком принимаем до 20 часов с вами.

0: Ну, как не знаю насчет того, что в Торонто или в Майами. Я вроде в России, Женя тоже. Океанов вроде бы нету. Между нами, как вот считаешь?
1: Ты знаешь, вот, я не знаю, где ты такие композиции берешь.
0: Да, старенький трек, опять же, 12-го года он
1: Я
0: был.
1: понимаю, что он старенький, но я его не слышала.
0: Ты, похоже, мне много чего не слышала.
1: Ну,
0: Однако.
1: если ты покопаешься, еще, может, что-нибудь найдешь.
0: Найду, не бойся. Так что ставь свою.
1: А я поставлю композицию. Вот такую называется «Ковыляй потихонечку».
0: Ой-ё, шенги-ё. Запускай.

0: А, ну теперь забирай.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, тебе не кажется, что она жизненная?
0: Во-первых, жизнь это раз, да, ты вот сейчас сказал, да, ну вот. А во-вторых, скажу так, девушки, если с парнем что случается, бросать не надо, а то миг скалкой получите. Кстати, насчет скалок. Тут вот сегодня по новостям слышал, одна мадам, ну, семейная пара, короче, или поругались, или еще что-то, не знаю. И она его, супруга, короче говоря, своего мужа скалкой до смерти забила. Вот так вот бывает. Однако. Так что
1: Да.
0: берегите своих половинок. Ну а пока послушаем вот такую от меня.
2: Попробовал я планку сделать. 3 секунды просто.

0: Однако прикольная тема, прозвучавшая только что в нашем эфире. Продолжаем двигаться дальше. И, конечно же, Женя, что скажешь по поводу вот такого прикольчика?
1: Ну, ты знаешь, это настоящий прикольчик. Вот. И, конечно же, можно что-то вспомнить. А мы сейчас помним композицию «Как молоды мы были».
0: Ну, а прежде чем поставишь, напомню, что кидайте заказики в наш чат.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Уважаемые радиослушатели, Вадим, а ты что поставишь?
1: Я поставлю немножко другую тему, но тут ты, кстати, поставил эту песенку, которая сейчас отзвучала, да? Она казалась немножко концертной версией. Ты не обратил внимание, как
0: Да,
1: она?
0: да, да.
1: Вот он есть немножко
0: Я
1: такая.
0: обратила внимание, что у нас концертная версия.
1: Да. И мы сейчас послушаем вот такую пока тему от меня. Ждем вашей заказики.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такая вот тема у нас прозвучала. Продолжаем далее. Женя, что у тебя есть?
1: Ой, господи, у меня даже уже переключился плейлист.
0: Как это?
1: Да не надо. А вот так это как-то. А вот нашла. А я поставлю пока... А вот я поставлю вот такую вот красивую.
0: Давай, запускай, что там у тебя есть.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, а ты что поставишь?
1: Вот у нас тут один слушатель на Мегамиксе прислал свой трек в названии на аутро. Я не могу его найти. Говорит, написал сам. Говорит, красиво получилось. Я тогда сейчас кину почту. Вот. И вы туда пришлите, пожалуйста. Я скачаю оттуда. Потому что на других сайтах он название кидает, вот этот самый, то, что мне скинули. Он, короче, предлагает мне написать свою песенку. То есть, как бы вот так, то есть, этот сайт. Ну уж не знаю, бросьте мне потом тогда. Сейчас я почту скину вам сюда. А пока послушаем вот такую композицию от меня.

0: Ну что, друзья, вот такой вот трек, начинавший наше интервью.
1: Вадим, помоги мне,
0: Китайская.
1: пожалуйста.
0: Да, сейчас помогу, только ты поставь какую-нибудь композицию, пока ты заявочку ищешь, или чтобы тебе прилетело. Вот.
1: Ну, пока эту заявочку найдешь, я думаю, что как-то бы не найду,
0: Ну,
1: не найду, не знаю.
0: думаю, что сейчас поищем, пока, если не найдем, то объявим. Вот. Но пока давай поставь что-нибудь. Потому что я только что поставил свою песенку, ты уже ее, так сказать, слышала.
1: Сейчас
0: А вот
1: поставлю
0: чем продолжишь ты,
1: что-нибудь.
0: интересно? Сейчас узнаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала Александра Иванова. Вадим, а ты что поставишь? Я знаю, знаешь... кстати, что у тебя нашел заказик, который, который мне заказали с Мегамикса.
1: Ну, нашла я так понимаю, да?
0: Нет, ты нашел.
1: Да, ну есть на волнорезе, но я не могу поставить на все каналы сразу его. То есть его скачать оттуда нереально.
0: Ну вот поэтому... я так его еще не нашла.
1: Да. Я попрошу этого слушателя, кто сейчас слушает на Мегамиксе, я скинул ему свою почту, бросьте туда, пожалуйста, этот трек, и я поставлю, потому что на один канал как ставить, ну, не камильфо. Поэтому лучше файлика мне на почту сбросьте. Я поставлю, потому что сейчас это... Его перезаписывать это очень долго времени займет. Поэтому я пока поставлю другую песенку, которая у меня есть у меня в плейлисте.

0: Так вот, на лето прозвучало, кстати, в нашем эфирчике. Немножко лето продлили, потому что так холодно, хочется жарить немножечко. Вот так вот. А мы продолжаем, Женя, что скажешь?
1: А ты знаешь, очень красивая композиция. А я хочу нашим радиослушателям поставить Александра Маршалла. Следующая композиция «Белый пепел».
0: Ну давай послушаем.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Александра Маршала. Уважаемые радиослушатели, а я слово передаю Вадиму.
1: Да, спасибо большое. Мы продолжаем и слушаем следующую композицию от меня. Это будет у нас, конечно же, вот такой.

0: Бум.
1: Ну что, друзья, вот такой трек у нас еще танцевальный прозвучал. Продолжаем далее. Женя, твой микрофон.
2: Да, спасибо огромное. А я поставлю... Господи. А я поставлю Александра Серова.
1: Ну давай.
2: Мадонна.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Александра Серова. Вадим, а ты что поставишь?
1: Да, как всегда, абсолютно политика прошвырнулась. Поставлю вот эту.

0: Здесь вот такой трек у нас прозвучал, и что такая танцевальная, ну, такая пищучесть. Продолжаем двигаться дальше. Женя, что поставишь?
1: А что я поставлю? Я поставлю дальше Александр Серов.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Александра Серова. Я люблю тебя до слез, уважаемые радиослушатели. Вадим, а как, что ты поставишь?
1: Ух, и да. Ну, тут я не знаю, в общем-то. Сижу, выбираю. Честно говоря, что поставить, потому что очень
0: Выбирай, выбирай.
1: много интересного. Ай, давайте-ка послушаем, наверное, немножко юмора, что ли. Что ли сейчас было?
0: Как вчера, что ли?
1: Ну, почти. Скажем так, ох уж эти женщины. Сергей Дроботенко.
2: Добрый вечер, друзья. Был у меня такой номер «Женская логика». Прошло много лет. Я за эти годы столько смешного услышал от окружающих женщин. Конечно, появилось продолжение. «Женская логика 2». Но мы с ней сталкиваемся постоянно. Я был на гастролях в Крыму. Подъезжаем с коллективом к Евпатории. Небольшой магазинчик при въезде закрыт. На дверях висит объявление, написанное, наверное, от руки женщины продавцом. Надпись потрясающая. «Ушла на базу. Приду, когда вернусь». Главное, не придраться. Недавно на концерте в Тюмени поднимается на сцену женщина и говорит, как всегда, убийственную фразу. «Сергей, здравствуйте. У меня растет сын. Посоветуйте, как сделать так, чтобы он вырос таким же смешным, как вы, и таким же талантливым, как Сергей Зверев». То, что вы услышите, друзья мои, придумано не мной. Это придумала Ее Величество «Женская логика». Самый лучший в мире автор. Я это только записал. И я не устаю повторять. Что мне больше всего нравится в «Женской логике», так это полное отсутствие логики. Как замечательно сказала одна мадам: «Девочки, поверьте мне, есть мужик, есть куча проблем. Нет мужика, есть одна проблема. Нет мужика». Я готов ходить за ними и записывать каждую фразу. Как вам это? По-моему, это сказано гениально. Девчонки, если деньги мерить кучками, тогда у меня ямка. Я обожаю приметы женской логики. Выпрямила волосы к дождю. Уложила волосы к ветру. Вышла из дома не накрашенная, на голове черти что, значит, встретишь всех знакомых. Одна женщина в церкви молилась: «Господи, дай мне любви, чтобы понимать мужа. Дай мудрости, чтобы прощать его. Силы не прошу, а то еще зашибу ненароком». Мужская логика и женская – это две разных вселенных. Если мужчина говорит: «Вчера мои соседи сверху затопили моих соседей снизу», что, скорее всего, он скажет дальше? «Ну, наверное, слава Богу, нас пронесло». Что скажет женщина? «Вчера мои соседи сверху затопили моих соседей снизу. Я не поняла, меня что, игнорируют?» А это уже суровые семейные будни. Жена говорит мужу: «Слушай, я на вечер гостей пригласила. Одного стула не хватает. Сходи к соседям, посиди у них». Вечер. На кухне он и она курят. Он говорит: «Послушай, ну, чтобы хоть как-то изменить нашу серую жизнь, ну, может, есть смысл изменить друг другу?» Жена: «Бесполезно, я уже пробовала». Женщина и мода. Две верных подруги, неразлучных всю жизнь. Наш великий кутюрье Вячеслав Зайцев такие перлы выдает своим девочкам-моделям. Я один раз присутствовал на дефиле. Одной несчастной девушке он сказал: «Деточка, если вы надели высокий каблук, идите как королева, а не как парализованный кузнечик». В его модном магазине женщина примеряет платье. Продавец устало говорит: «Женщина, ну вы что, не видите, это платье вас полнит». Женщина: «Платье, слава Богу, а я на чебуреке грешила». Французы говорят, чтобы женщина хорошо выглядела, она должна спать 8 часов в день. Наши добавили: «И столько же ночью». Одна девчонка, перечитавшись модных журналов о пользе похудения, затем в офисе выдала. Тут написано, что для похудения нужен уголь. Так я не поняла, жрать или разгружать? Одна нехрупкая дама, которая всю жизнь безуспешно борется с лишним весом, выдает отличный комментарий на этот счет. Коронная фраза. Девочки, вы знаете, что такое депрессия? Это когда надеваешь обруч, а он тебе как раз. Мы знаем не понаслышке. Женская логика способна одной фразой всех ввести в ступор. На свадьбе гости знакомятся друг с другом, подходят к одиноко стоящей девушке, спрашивают. Скажите, а вы со стороны жениха или со стороны невест? Ответ. Я подруга жениха на стороне. Но главный фейерверк происходит, когда две женские логики разговаривают друг с другом. Одна подруга звонит другой. Ты что сейчас делаешь? Ничего не делаю. Ты же вчера это делала. Не доделала. Еще один из моих любимейших диалогов. Две недели лупила кота за лужу в туалете. Оказалось, бачок протекал. Вторая. И правильно лупила. За две недели мог бы и починить.

0: Говорят, женская дружба – это лучшее название для фильма фантастики. Да нет, она есть. Просто нам, мужчинам, ее не понять. Лучшая подруга звонит другой лучшей подруге. Ира, ты представляешь? Мой вчера пришел под утро, пьяный, наорал на меня, наорал на детей и сказал, что пошел к проституткам. Он не у тебя? И последняя капля. Друг говорит, звоню жене на мобильный. Долго не подходит? Ну, очень долго. Наконец снимаю трубку. Я спрашиваю, ты почему так долго не подходила? Мужчина, вы еще даже не пытаетесь предугадать направление ответа. Бесполезно. Ты почему так долго не подходила? Я под звонок танцевала. Милые дамы, судя по вашей реакции, танцуют все. Мы с нетерпением будем ждать новых историй. Только не быстро. Мы записываем. Спасибо за внимание.
1: Ну что, друзья, вот такой вот юмористический монолог у нас прозвучавший от Сергея Дроботенко. Вот такая вот женская логика 2, скажем так. И вот пишите свои комментарии по поводу женской логики. У кого что случалось. А Жень, тебе микрофончик что-нибудь добавишь?
2: Ты знаешь, я, честно, Дроботенко давно не слушала. Но интересно он рассказывает, честно говоря.
1: Согласен. Ну что ж, юмор юмором, а музыку давай. Запускай чего-нибудь.
2: А ты знаешь, я что-нибудь поставить-то? Что-нибудь поставить-то?
1: Ну, у тебя там поезд.
2: А вот давай не поставим «Неповторимое».
1: Это как?

0: Что у тебя
1: Да.
0: там?
1: Кстати, насчет песни, это вот немножко пока заблудился, но все-таки нашелся. Песня красивая, а мы еще одну композицию послушаем. От меня вот такую.

0: Ну что, друзья, вот такой вот так у нас потихонечку завершается. Мы продолжаем. Аня, продолжи дальше что-нибудь интересненькое есть у тебя?
1: Да, у меня есть. И ты знаешь, я поставлю.
0: Давай, что-нибудь поставь.
1: Что такого поставить, да?
0: Уж не знаю, что там.
1: А вот я поставлю Андрей Бандера, «Любимая».
0: Запускай.

0: Maja.
1: Вот такая красивая композиция прозвучала, любимая, уважаемые радиослушатели. А, Вадим, а ты что поставишь?
2: А я тогда поставлю такую... Сейчас, секунду. Вот эту тему.

красивый трек, прозвучавший только что в нашем эфире. Интересная тема. Вот я что-то думаю, может еще одну темку поставить. Почему бы и нет? У нас осталось буквально минут 10-12. Ну и давайте тогда я еще одну поставлю тему через секунду.

0: Ну что, друзья, вот на такой оптимистической нотке мы потихонечку заканчиваем наш эфирчик. Ну что, Жень, будем прощаться потихоньку?
1: Да, всем огромное спасибо, что вы нас слушали. Сегодня что-то как-то спокойно, без заказов.
0: Ну да, ну знаешь, под конец эфира немножко народ расшалился с малинкой. Вот.
1: Ну, это сейчас... уже под конец эфира.
0: Да, нужно будет, наверное, уже маленький эфирчик сдавать, а мы сейчас уже потихоньку сворачиваемся. Но услышимся скоро вновь.
1: Услышимся завтра.
0: Надеюсь, что завтра, так что услышимся. Пока-пока. Как всегда,
1: пока-пока.
0: Ваши водоплавающие. И под финал, как всегда, какие эфирчики. До встречи.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я приветствую всех, кто присутствует здесь и сейчас на лучшем радио Волнореза, на радио Лидер. С вами Виктория. Желаю вам отличного настроения, приятного общения в чате. И пусть только позитивные мысли посещают вашу голову. И в этот чудесный, теплый вечер улыбайтесь и

Еще раз вам всем, дорогие радиослушатели, добрый вечер. С вами буду я, Виктория, до 22:00 по Москве. Желаю вам хорошего настроения, светлых мыслей и только положительных эмоций, а также душевного общения с друзьями и близкими здесь, на Радио Лидер. И прежде чем продолжить наш музыкальный вечер, хочу поблагодарить наших замечательных диджеев Вадима и Евгению за их прекрасный эфир и пожелать им дальнейших успехов. Дорогие радиослушатели, ну а мы здесь и сейчас продолжим наш музыкальный вечер. И в эфире прозвучат самые крутые, самые зажигательные ритмы и стихи, и все самое лучшее для вас, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на позитивной волне.

Сегодня осень к нам пришла, тихонько в двери постучала. Спросила, можно я войду? Я долго шла, я так устала. Конечно, можно, заходи. Гостей улыбкой мы встречаем. Вот чай тебе и пирожки. Ночлег, коль надо, предоставим. И в благодарность от души нам осень подала подарки, усыпав яблоком сады и меду в трехлитровой банке. Спасибо вам за доброту. Пойду, пожалуй, потихоньку. И осень дальше побрела. Ей листья сыпались вдогонку. Уважаемые радиослушатели, ну, мы продолжаем наш музыкальный вечер. Сегодня у нас воскресенье. Нет, у нас сегодня суббота. Да, суббота, завтра воскресенье. Ну, я вам всем желаю прекрасного отдыха. Наслаждаемся хорошей музыкой. В эфире она уже звучит для вас, дорогие друзья. И это будет песня Сергей Сухачев «Желтые листья».

Уважаемые радиослушатели, а вот следующая композиция, безусловно, покорит ваши сердца, потому что сейчас мы окунемся в мир зажигательных ритмов и танцевальных иллюзий. И это будет песня «Кайфуем».

Уважаемые радиослушатели, а мы летим дальше, а дальше для вас исполнит замечательную песню очень талантливый певец. И это будет Александр Эграмжан «Туман». Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, я заранее извиняюсь за такой интернет. Я вот глючит, я исчезаю, музыка прерывается. Ну, это уже я ничего не могу сделать, не могу исправить. Я просто извиняюсь и буду продолжать эфир, потому что, ну, как получится уже. Ладно, не будем об этом говорить. Я хочу поприветствовать всех тех, кто только что к нам присоединился, и пожелать самого доброго, самого замечательного, прекрасного субботнего вечерочка, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волне позитива. Здесь у нас звучат в эфире самые крутые, самые зажигательные ритмы. Все самое лучшее для вас, дорогие друзья. Ну, а сейчас для вас сейчас следующая песня прозвучит. Ну, не буду я вам ее озвучивать, но послушайте. Я думаю, она вам понравится.

Осенняя любовь, подобно чуду, прощальной песней к дому она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла. И в дивном танце закружились листья. Ты не один, ты слышишь? Не один. Мы вместе, наши души, слезы, мысли, и нас осенний не расстроит сплин. Ты губ моих коснулся осторожно. Ты не одна, ты слышишь? Не одна. И вдруг все стало просто и возможно. И вместо осени в душе опять весна. Осенняя любовь, она как сказка, нам снова дарит счастье новизны. Я незнакомка для тебя, живая маска, и вновь друг друга мы познать должны. Осенняя любовь, подобно чуду, прощальной песней в дом она вошла, подобно нежному, прекрасному этюду, по душам нашим и сердцам прошла.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас для вас споет Александр Мираж. И пусть эта песня коснется ваших сердец и наполнит вас теплом и радостью.

Да, бабье лето – это классная пора. Каждый год случается одно и то же. Ты уже достанешь теплую курточку, сапожки, проверишь батареи и мысленно попрощался с солнцем до апреля. И вдруг, бац, на улице снова плюс 20. И небо синее, и солнышко улыбается, и гулять хочется до темноты. Вот это и называется бабьим летом. Но, к сожалению, оно уже проходит, и с понедельника начнется дождь. Так что готовьте теплые курточки, дождевики и будем наслаждаться уже другой погодой.

Вот такая замечательная песенка прозвучала для нашей искры. Но мы нашли самые крутые, самые зажигательные ритмы, все самое лучшее для вас. И к вниманию еще одну замечательную композицию. И это будет... Сильки. Слушаем и наслаждаемся.

он сказал: «Ты нравишься мне, детка. Давай побудем вместе пару дней. Ты, правда, не блондинка, а брюнетка, и я люблю немного похудей». Она спокойно затушила сигарету, к нему прижалась, нежно обняла, в глаза взглянула, привыкая к свету, добавив поцелуями тепла. Он понял, что она не возражает. «Наверное, многих знала ты мужчин», — добавил, «а твой запах возбуждает, и гибкая ты, словно пластилин». А уходя, сказал: «Все было мило, пусть это будет только тет-а-тет». Предупредил: «Сама чтоб не звонила, я сам перезвоню тебе. Привет». Она кивнула и рукой смахнула пылинки с незаметной с плеча. В глаза его опять на миг взглянула и дверь закрыла с помощью ключа. Он ей послал десяток сообщений, но телефон молчал, и день, и два, и три. Он сдал уже количество ступеней в подъезде, от крыльца и до двери. Он дозвонился ей через неделю и с дрожью в голосе спросил: «Ты где была? И полуслову твоему не верю. Так как ты развлекалась без меня?» Она, не отвечая, отключилась. Он приезжал, стучал и вновь звонил, и как-то дверь в ночи ее открылась, где, как щенок, он жалобно скулил. Она его на кухню пригласила и предложила кофе или чай. А он сказал: «Ты сердце мне разбила, ты больше меня слышишь, не бросай». Она вздохнула: «Не ходи без приглашения». А он ответил: «Будь моей женой». Она сказала: «Это заблуждение, люблю свободу, хорошо одной». Он закурил дрожащими руками, и холодом вставало все внутри, и скулы заходили желваками, и в сердце будто вставили штыри. Она сказала: «Жизнь менять не собираюсь, и ничего, и никому я не должна, и что к тебе на шею не бросаюсь, и что привыкла быть уже одна». А он молчал. А что он мог ответить? Еще никто ему отпора не давал. Еще такую женщину не встретить, которая сразила наповал.

вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды

продолжением был бы вечер, где ты моя, а не его, где все в

оженят, и новый шанс не упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И я хочу поприветствовать, к нам присоединилась радиослушательница Эрчонок. Хочу пожелать ей прекрасного субботнего вечерочка на радио «Лидер». С вами Виктория. Оставайтесь с нами на волне позитива. В эфире звучат самые крутые, самые позитивные, самые зажигательные ритмы. Все самое лучшее для вас. Спасибо. Взаимно, Ирочка. Ну, а сейчас для вас, дорогие радиослушатели, будет замечательная песня. Это будет, ее будет исполнять прекрасная певица Татьяна Буланова «Белая ночь».

Уважаемые радиослушатели, а сейчас у меня поступил заказик от Ирчонка, и я с удовольствием выполню. И эта песня «Замотаю бэнд ниточка». Принимай, Ирчонок, а мы вместе с тобой послушаем.

Дети, дети, дети запускают в небо змея, и чем выше он летит, тем душа светлее. Задирают головы выше, выше, выше те, что ходят по земле.

стоят на крыше.

А жизнь все-таки замечательная штука, и самое замечательное в ней те приятные неожиданности, которые иногда случаются, дорогие друзья. Ну а вот сейчас я вам предлагаю послушать стихи.

Я могу тебя очень ждать. Долго-долго и верно-верно. И ночами могу не спать. Год и два, и всю жизнь, наверное. Пусть листочки календаря облетят, как листва у сада. Только знать бы, что все не зря, что тебе это вправду надо. Я могу за тобой идти по чащобам и перелазам, по пескам без дорог почти, по горам, по любому пути, где и черт не бывал ни разу. Все пройду, никого не коря, одолею любые тревоги. Только знать бы, что все не зря, что потом не предашь в дороге.

Уважаемые радиослушатели, а мы летим дальше. И сейчас мне поступил заказик Кардерчонка, и это будет песенка. Где-то она у меня здесь. А, Александр Градский, «Южная прощальная». Принимайте свой заказик, Кардерчонок, а мы послушаем вместе с вами.

Это был заказик от Ирчонка. Спасибо за такой замечательный заказик. Конечно, я ее себе возьму. Мне очень понравился заказик. Вот вообще я не знаю ни одного человека, который бы не любил музыку. Музыка, это, конечно же, тесно связано с чувствами. Нет сомнения, что с помощью музыки меняется и настроение, и жизнь людей. Так что любите музыку, дорогие друзья. И она помогает жить в тяжелых условиях, облегчает, отвлекает, радует. Так что любите музыку. Ну, а мы продолжаем наш музыкальный вечер, дорогие друзья. Я всем желаю прекрасного настроения. И сейчас для вас поет Валерий Леонтьев.

Уважаемые радиослушатели, сейчас у меня поступил заказик от юзера 844. Ну, это будет песня Жана Ягузарова «Будь со мной». Принимайте свой заказ.

0: Уважаемые радиослушатели, а мы продолжаем наш музыкальный вечер. Вот сейчас у меня заказик поступил от Ирчонка. Я его еле скачала. Трижды пробовала, не скачивается и все. И я уже и так, ну еле-еле скачала. Принимаю. Это будет Харалов, и эта песня называется «Будь со мной». Нет, это не... Подожди, какую же я... «Не грусти». Да, эта песня «Не грусти». Аркадий Харалов. Принимай, Ирчонок. Я ее не слышу. Давайте послушаем.
1: Огонь! Не грусти!

приходящие и уходящие люди в жизни, как поезда, лицемерные, настоящие, на мгновение, навсегда. Кто-то выстрадан, кто-то вымолен, кто-то послан был как урок, кто-то в памяти просто именем, а кого-то послал сам Бог. Поначалу все просто встречные, только кто-то потом врастет в твою душу и станет вечностью, ну а кто-то как дым уйдет. Приходящие, уходящие, каждый в сердце оставит след, но однажды ты вновь стучащему тихо скажешь, что места нет.

Уважаемые радиослушатели, мой эфир подходит к концу. И я благодарю каждого, кто был со мной. И пусть новый день принесет вам хорошие результаты. А мне пора заканчивать. До скорых встреч в эфире. С вами была ваша Виктория. Пока-пока.

0: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидере. Жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Добро пожаловать на радио «Эхо любви». Только в наших эфирах искрометный юмор, тематические эфиры, конкурсы, викторины, а также живые эфиры радиоведущих. Ждем на радио «Эхо любви».
5: Диджей Данчо, Настюша, принимайте ваш музыкальный заказ.

не искал уже свою любовь. Много сердце ранило, и я боялся вновь. Но ты в жизнь мою пришла, как будто бы весна. Я твоей любви не знал, а ты мою ждала. Знаю я и знаешь ты, что все это судьба. А она, наверное, решила все сама.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду. И вот ведь всегда в центр круга пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке вслепую.

Чечевичка, принимайте ваш музыкальный заказ.

Я плохо лгать привычка, мстишь о скуке, что протягиваешь руки. В полколени надломилась, что ж ты плачешь, что случилось? Утром холодно.

Галыши. И солнце светило мне в левое ухо, в песочнице мирно паслись малыши и били совками зеленую муху. Пенькот подошел и сел на песок и сделал по-быстрому кошкину розу. Хотел убежать, но

песком и пошел своей дорогой дальше, мимо озера с густым леском, где рыбачили блатные дачи. Вижу, вдруг несется мимо кот с карасем в зубах и хвост трубою, а за ним бежит бухой народ. Суд вершить,

Подживал и щурил хитрый глаз. Мой армейский обнимал ботинок. У меня за спиной спецназ. Мне что пьянь, что душман, все едины. Я загнал рыбаков в озерцо. Просто так, не со зла, а на время. Отобрал штаны у гонцов, чтоб не гоняли кошачье племя.

0: очень большая польза. Она дырку на обои загораживает.
1: Ну и что? Нет, кота будет польза. Вот мышей ловить можно.
2: У нас нет мышей.
1: А мы зайдем.
0: Ну, есть.

Диджей Денчо, радио «Ночь любви», радио «Лидер», принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Ефим Кукарекин, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка. Бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе знатного подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе...

0: Ну а далее прозвучит стих о Снежке на радио «Люди».
1: Ты такой хороший, славный, милый, в тебе много света и тепла. Я боюсь пока в тебя влюбиться, думаю, что ты предашь меня. И закончится печально сказка, я не буду верить больше никому. Ты же знаешь, что такое, милый, на земле остаться одному.
0: Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Джей Данчо принимает ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степана Татарина.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку-девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Ушастик пятка, мини-колу не питерский. Принимайте ваш музыкальный заказ.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

юбочка короткая, трусики висят, а тьфу, бусики, что-то я не то сказала про трусики, я про бусики хотела сказать, в общем. А где петь-то надо? А, еще пока не надо.

0: Морковь.
1: И далее прозвучит кавер. Островок 123 и диджей Данчо.

призеры. Пусть нас будут держать под надзором, но тебя будут искать по озерам. Гильзы на полу, кровь на обоях. Я снимаю суп, ты снимаешь побои. Не бывает разбоя без боя. И нахуй этих ковбоев, похуй то.

И этот заказ прозвучал для диджея Данчо Котик от прекрасного нежного солнышка. Ну а далее прозвучит кавер от диджея Данчо.

Можешь стереть ночь плеча, может, ласковей врача, а в глазах побольше синевы. Девочка понравилась ему, не сказала об этом никому.

0: Рафаэлка, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пуская денег не скрывал.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом

они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

Да, стая. Я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызть мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

и голод нас давил, в тугую даль манил. Но был обманкой.

Тут усядут все различные такие. Кто не верит, кто боится, кто молчит. Скоро надо в ограниченном пространстве

0: Королева Мрак Огненный принимать ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится доярка. Вот это груди бугалей. Я назначал мне рассвидания, все зазывал, насиновал.

кем. Другие кружат мужики за старой липой на поляночке. Тебя я часто поджидал, моя молочная доярочка, какие груди Бог видал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

0: застарели пай на поляночке, тебе я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал.
1: Мрак огненный, зайчик с пятками, принимайте ваш музыкальный заказ.

Так, огненный бриллиант, принимайте ваш музыкальный заказ.

Далее прозвучит кавер от диджея.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.
0: Сколько света и красок, как грозди рябин.

0: неизбежность. Почувствуй, как хочется жить.
1: Этим воздухом влажным
0: ощущать в листопаде прощание, легкую грусть.

Опять с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.

0: Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте.
1: Пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.
0: Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.
2: Приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить.

Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж. Была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня

Śmieszny, nieraz jeśnili doktora, мол, никого вину и барышни не доводили до добра. Но в жизни на бела не пишется, отполыхавшая в огне.